Санам Айчерес и Хер Волфганг. Кафе Инфениум, Клангефурт, Австрия. Хер Волфганг, шене гутен абент. И Крисен Дия фон дер Радио Агора, Остерайх.